кем теперь ты? Сладко пьешь мою любовь. И такие же слова ей говоришь. И распустятся весною листья вновь. Только вот любовь назад не возвратишь.

За мною вы придете на рассвете, по осени продрогши в плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще. А я ведь я что есть, то имею, ничем таким особо не блещу. И письма к вам пишу я, как умею, и по ночам страдаю и грущу.

Я к встрече не готов, боюсь я встречи. Глаза закрою, вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу? Я за полжизни жизни не заметил, что видел я, не видел ничего. За мною вы придете на рассвете, а я боюсь, достойный

0: Отвали.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: ларом, а козлы, что с рублем и с гитаром, никому вы теперь не нужны. Мужики, мужики, вытрясайте свои кошельки.
1: Мужики, мужики, вытрясайте свои кошельки.
0: Вот плывет вдоль по улице цаца и не хочет ни с кем целоваться, ведь прическа же может

молодежь разных стран, собирайся, мойся, брейся, знакомься, влюбляйся, потихонечку совокупляйся, всем влюбленным и честь, и хвала. Нам грозит вымирание, как вида, не за нас, за дерзость.

сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

я обязательно вернусь. Вернусь зеленою листвой, дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Но понятия здесь поросли трынь травой, нарушает закон шелупонь. Мой товарищ прожил

шелупонь, и поют петухи про тюрьму, а воры законные. Да на страну их несколько, люди очень скромные и на правду резкие, а правда вещь хорошая.

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

грязная, поганая, прямо у ворот. Больше к той черемухе тропка не ведет. Больше к той черемухе.

0: черемуха пышно расцвела, белая черемуха пышно расцвела.
1: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: свой. Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Я сердце брошу на...

0: привыкла любить, не любя.
1: Ты привычка моя.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечер, уже не забыть никогда. Ту с первой любовью далекую встречу, одну для меня навсегда.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат Commander, компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате Commander, звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав Commander входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе Commander'а, как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. Commander благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое, на темное, на полосы. Он был как солнце, таял как зефир.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

мне не слаще и не горше. В этом клубе, кабаке, я гляжу на стриптизершу и верчу коньяк в руке. На бедре ее наколка, змейка, свитая в петлю. Я гляжу на змейку долго, я забыл, кого люблю. Мой коньяк совсем не пьется, перегретый об ладонь.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
7: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
8: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберем со специалистом Виктором Владимировичем Горским. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует, и хорошо. В общем, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
8: А в чем?
9: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются, кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленность. Фраза при таких состояниях: «Ой, все, давай в другой раз».
8: Но многие, я знаю, хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
9: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь. Нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
8: И что же делать?
9: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
8: Впервые слышу.
9: Еще в советские времена для них разработали специальный вакуум. Штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
8: Звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125. Консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
9: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону и заодно раздражает нервные окончания, которые посылает сигнал в спинной и головной мозг. Это как раз те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии, без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
8: Ну хорошо. Вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
9: Любовь в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, а не страх, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
8: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните по телефону звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Очередь за хлебом в эфире хорошего радио в студии Шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, очередей ни за хлебом, ни за зрелищами теперь нет. Хотя обманывает ваш покорный слуга. За билетами как раз-таки есть очереди, потому что так много желающих прильнуть к той или иной композиции в том числе. «Очередь за хлебом» послушали. «Семицветик» на очереди. На шансоне песен хватит всем, тем более пришел выходной. А это значит, что песен будет еще больше и настроение еще лучше. Вот за «Семицветиком», понимаю, ты устала, а весна впереди. Ну, а там обязательно расскажу еще.
1: Сегодня встану я рано, пока солнце не встало. Выйду вдаль за ворота, да пойду за межу.

Понимаю, ты устала. Вот название композиции на волне хорошего радио отзвучавшей. И также понимаем, что впереди лето, а значит, впереди и новая встреча с фестивалем «Новая волна 2026» в Казани. Уже известно, что Стас Михайлов туда отправится, и это будет в конце августа. Ну, а у нас будет сентябрь. Группа «Сентябрь» на радио «Шансон».

конечно, в этом белом танце током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое. Оп!

теперь появляется возможность не только любить в затяжку, но и слушать затяжку. Григория Лепса можно поздравить. Накануне таки выпустил свой новый альбом, первую часть, как и обещал, «Мира в дом». Ее назвал 18 песен, абсолютно 9 новых премьер на этой пластинке. А вторая часть, как сказал Григорий Лепс, будет летом. Рок-н-ролл в кармане на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задонов и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Никакой ошибки в эфире хорошего радио. Алла Рит, Алексей Петрухин. Ошибки, впрочем, допустить могут все. Другой вопрос, как вы на них реагируете, говорит Алла Рит. Если всем своим видом показываете растерянность, то заранее расписываетесь в фиаско. Учитывайте это.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Последние звонки в российских школах должны пройти 26 мая. В программу рекомендовано включить церемонии поднятия флага и исполнения гимна России, а также чествование многодетных семей и выступления родителей участников СВО. Такие рекомендации Минпросвещение направило во все регионы страны. Кроме того, синхронизировано окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам. Это сделано для того, чтобы подготовиться к проведению выпускных экзаменов, которые теперь будут начинаться в школах не раньше 1 июня. Примерно две трети россиян не страхуют жилье. Только 10% граждан оформили страхование недвижимости на постоянной основе. Еще около 28% страхуют жилье время от времени, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на недавний опрос. Главными причинами отказа от страхования респонденты называют отсутствие необходимости, уверенность в достаточной защищенности жилья, высокую стоимость полиса и слабое понимание страховых продуктов. Что касается рисков, то опрошенные больше всего опасаются пожара, поломок коммуникаций, проблем с электрикой и газом, краж и взломов. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%. Цены в крупных торговых сетях стартуют от 17 рублей за 70 граммов и от 44 рублей за 100 граммов, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он отметил, что основу продаж формируют классические форматы, но одним из драйверов роста становятся ЗОЖ-новинки. По итогам прошлого года продажи мороженого без сахара выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином в 3,5 раза. В жаркую погоду спрос на воду и безалкогольные напитки традиционно повышается как минимум на 20%. Наиболее востребованы в этой категории бутилированная вода, квас и морс. Стоимость лечебной минеральной воды начинается от 40 рублей за бутылку объемом 1,5 литра. Квас стоит минимум 80 рублей. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Поскольку пришел выходной, пускай эта музыка заполнит всю нашу с вами жизнь и еще дополнит небо обязательно. «Позови меня в небо» — это следующая композиция, которая появляется на волне шансон в студии «Хорошего радио». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Суббота. Отдыхаем.
1: Тихо листаешь страницы тетради, почерк свой узнаешь. Все написал, представлен к награде.

0: страдать.
1: «Ты не суди меня». Вот название песни, побывавшей в эфире «Хорошего радио». Ну, кто осудит, например, Виктора Дорина за его перемещение? На этой неделе, да и сейчас, собственно, в Приурале. Дело в том, что у Виктора Дорина в Орске, Оренбурге встречи с поклонником. Музыкальные встречи. Ну и у нас встреча на волне «Хорошего радио». Музыкальная «Я выберу тебя» называется песня.

хорошего радио Любовь Успенская. Между прочим, сколько лет на сцене, не народная и даже не заслуженная артистка, но говорит Любовь Успенская, что лучше всяких официальных титулов о популярности говорят концертные аншлаги. «Красные карманы» на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Люблю тебя далекую. Это в том числе и про осень тоже далекую, потому что именно осенью есть возможность отправиться на наш музыкальный фестиваль «Бархатный шансон». Он пройдет в конце октября на Турецком берегу, и огромное количество артистов вместе с нами отправятся. В том числе и Тамара Кутидзе собирается вместе с нами на «Бархатный шансон». Только любовь в ее исполнении уже слушаем на волне хорошего радио. Ну а подробности относительно «Бархатного шансона» найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В Госдуме предупредили о схемах мошенников в период отключения горячей воды. Аферисты рассылают фейковые сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Она ведет на фишинговые сайты, где злоумышленники получают доступ к персональным данным или банковским сервисам граждан, рассказал РИА Новости зампред Думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Также злоумышленники могут приходить под видом сотрудников ЖКХ и навязывать платные услуги или замену оборудования. Россияне стали чаще искать работу бурильщиками на вахте. Число кандидатов на такую должность за год выросло более чем вдвое, сообщает РИА Новости. Средние зарплатные ожидания увеличились на 20% и достигли 198 тысяч рублей в месяц. Особенно заметен интерес к работе бурильщикам с вахтовым форматом работы в Приволжском федеральном округе. Также динамика прибавилась в Сибирском и Уральском округах. Для многих соискателей вахта остается возможностью получить более высокий доход и стабильную занятость вне зависимости от региона проживания. Россияне в мае стали покупать кондиционеры на 20% чаще, чем год назад. Учитывались сетевая и несетевая торговля, а также онлайн и офлайн покупки. Медианная цена составила 24 215 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра «Чек-индекс». Также россияне в первые две декады мая купили на 12% больше вентиляторов. Средняя стоимость составила без малого 2000. Сокращение сроков безвизового пребывания в Таиланде может побудить часть российских туристов выбрать Бали вместо тайских курортов. Об этом заявили РИА Новости в Ассоциации отелей и ресторанов Индонезии. Там отметили, что россияне входят в число тех, кто часто приезжает в регион на длительный срок. Напомню, власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более 90 стран, включая Россию. Теперь они смогут оставаться без визы до 30 дней. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: чтобы жить красивее.
1: Чтобы жить красивее, дайте нам больше песен хороших. Вот и получайте «Твой берег левый» в исполнении Алексея Петрухина. Дальше «Только так», а еще «Дороги» обязательно в ближайшие минуты послушаем. Ваш покорный слуга Андрей Петров прослежу за этим. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем вместе на шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Только так, а не иначе. Это Евгений Григорьев на радио «Шансон». Ну, так и знаете, так, а не иначе. На этой неделе Евгений Григорьев абсолютно новую песню выпустил. «Шансонье» в интернете уже можно ознакомиться. Ну, а у нас на очереди на волне хорошего радио песня под названием «Дороги».

Совершенно такие моменты не афишируют. Александр Розенбаум на этой неделе в родном городе Ниневе собрал почти 2000 мальчишек и девчонок, кадетов, суворовцев, нахимовцев, детей участников СВО и тех, кто остался без попечения родителей. С одной целью собрал вдохновить своими песнями на добрые дела. «Посланница небес» звучит на хорошем радио «Шансон».

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

она не скажет «да», хотя смотря что предлагать. Вот Виктор Королев уже распланировал завтрашний день и даже придумал себе меню. Говорит, в воскресенье утром надо непременно устроить блинное утро. Если согласны к артисту, присоединяйтесь, а мы пока на радио «Шансон» слушаем песню «На белой карете».

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370.

10 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Случаи мошенничества с билетами на поезда находятся на минимальном за последние годы уровне. Число жалоб пассажиров на спекулянтов сократилось кратно, сообщили РИА Новости в РЖД. Компания совершенствует онлайн-мониторинг, блокирует сайты-двойники, а также усиливает контроль за посредниками и ведет активную разъяснительную работу. В прошлом году пассажиры, желающие купить билеты на южные курорты, жаловались, что в старт продаж места быстро раскупают. В РЖД пояснили, что причиной исчезновения билетов отчасти являются боты-перекупщики. Больше всего в этом году в малом бизнесе пострадали сферы красоты, коммерческой недвижимости и общепита. Налоговая нагрузка выросла, бухгалтерский учет усложнился, отчетности стало больше, рассказала газете «РУ» руководитель налоговой практики Ксения Плавкова. По ее словам, IT-компании и сельхозпроизводители чувствуют себя неплохо за счет льгот, а бухгалтеры и риэлторы получили приток клиентов из-за налоговых изменений и ипотечного кризиса. В России вырос спрос на сонный туризм. Речь об отдыхе в отелях и санаториях с программами здорового сна. Они ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма. Как рассказали РИА Новости в ассоциации туроператоров, тренд остается нишевым. Запросы идут преимущественно от аудитории с высоким уровнем дохода. Это уставшие, выгоревшие бизнесмены, менеджеры высшего и среднего звена из производственных и логистических компаний, а также медработники, риэлторы и юристы. Также растет спрос на путешествия в удаленные и спокойные природные локации. Похолодание накроет московский регион на следующей неделе. Температура воздуха будет ниже нормы на 2-4 градуса, рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что экологическая обстановка в регионе улучшится. Ночью в понедельник ожидается небольшой дождь, температура составит плюс 12-14 градусов, а по области может опуститься до 9. Днем столбики термометров покажут 18-20 градусов. Облачная и дождливая погода сохранится во вторник и среду, днем будет до плюс 17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

с вывалом, не без вывала, потому что вообще не пользуюсь никакими транспортными средствами. На своих двоих 10-й юбилейный полумарафон «Забег РФ» сегодня проходит в столице. Больше 50 тысяч человек бегут, как говорят нам в мэрии, и поэтому часть центра столицы перекрыта для автомобильного движения. Как раз про улочки московские у нас следующая композиция. На волне хорошего радио в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Иногда на метро быстрее и проще.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: не моя.
1: Как-то никто и нигде не ждет. Ждут москвичей, гостей столицы до завтрашнего дня включительно для полного погружения в конную индустрию. В конно-спортивном комплексе «Ибица» международная конная выставка «Эквирос» – уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Свыше 100 лучших лошадей страны можно увидеть. Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород, конное шоу и многое другое. Для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный и абсолютно безвозмездно. Судьба на радио «Шансон». Я живу.

Я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это

Почему нам беды и печали? Федя Карманов, Анатолий Полотно пропели на волне хорошего радио. Ну, радостью себе Анатолий Полотно где-то еще на отдыхе в тропиках наполняет. Но вот прямо с курорта от него хорошая новость. Пообещал Анатолий Полотно, что скоро поклонники увидят новые видеоклипы. Ключи от счастья пока слушаем на хорошем радио. Если ты

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Конечно, да. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

0: сбудется. Вот что за композиция в эфире «Хорошего радио». И сбудется обязательно то, ради чего вы голосовали в хит-параде «Шансон года». Ваши любимые артисты станут популярны и доберутся до вершины. Главное – голосовать как следует. Как это делать? Заходите на наш интернет-сайт radioshanson.ru. Ну а сам хит-парад, он впереди, через несколько минут после выпуска новостей. Пока «Без нежности твоей», «Я не хочу тебя терять» и «Улица мама» послушаем на радио «Шансон».
1: Мелькают дни, меняются мечты, и я бегу по кромке.

хулиган, улица мама. В тебя влюбился я с первого взгляда. Ты девочка бай, запала мне в душу. Кроме тебя никто не

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минцифры и операторы связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать во время отключения мобильного интернета. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что все банки с лицензией должны быть включены в белые списки. На первом этапе туда попадут системно значимые финорганизации. В марте в белом списке находились всего 3 банка из примерно 300. Сокращение кадров, связанные с оптимизацией компаний. Кадровый эксперт Илья Варакин отметил, что в России при рекордно низком уровне безработицы и нехватке специалистов организации одновременно начали сокращать часть офисного персонала. Это затронуло сотрудников в сферах IT, маркетинга, HR и консалтинга. По оценке эксперта, первые признаки замедления экономики стали заметны еще в октябре прошлого года. С того момента началось охлаждение новых проектов и действующих производств. Высокая ключевая ставка Центробанка ограничила доступ бизнеса к кредитам. В результате компании стали осторожнее. На севастопольские АЗС доставили бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее в Севастополе сообщалось о нехватке топлива. Власти объяснили дефицит проблемами с логистикой и ввели ограничения на покупку топлива до 20 литров за один раз. Первый урожай спелых бананов в экспериментальной теплице в Сочи соберут в конце июля-начале августа. Вчера первые фрукты в состоянии технической зрелости отправили на экспертизу, чтобы определить, содержатся ли там полезные вещества, сообщает РИА Новости. До конца года поспеют бананы на 30-40 деревьях. Ожидается урожай в пределах 10-15 килограммов с одной корневой системы. В планах организовать агротуры в экспериментальной теплице. Первые экскурсии для туристов с дегустацией местных фруктовых десертов проведут уже в июне. Курс доллара на выходные понедельник – 71 рубль 21 копейка. Евро – 82 рубля 54 копейки. Юань стоит 10,48. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Вы слушаете «Хит-парад «Шансон года». Сегодня без суеты и длинных вступлений. Просто посмотрим, какие песни сейчас звучат громче остальных. 12 треков, 12 настроений и целая неделя музыкальных событий. У микрофона Рустем Ахметшин. Поехали. Некоторые премьеры появляются так, будто давно ждали своего момента. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» врывается в сегодняшний выпуск с легкой дерзостью и хорошим чувством интонации. Трек расположился на 12-й строчке и уже создает ощущение, что обсуждать будут не только песню, но и саму Наташку. Причем довольно эмоционально. Чтобы проголосовать, число 51 отправьте на номер 8 909 955 103 0.
0: Шансон номер

0: Есть песни, которые слушаются, как «Дорога поздним вечером». Алекс Лим с хитом «Вокзал» продолжает движение по чарту. Сейчас это 11-я позиция. «Шум перрона», мысли в голове и ощущение, что впереди обязательно что-то изменится. Ну или хотя бы не задержит поезд. СМС-код число 49.
1: Шансон номер 11.
2: Не звонил, ты бы не взяла. Извини.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в
2: богатстве?
3: Условий. Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
6: Некоторые припевы цепляются так, что потом живут отдельно от песни. Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» уже добрались до 10-й строчки, и кажется, эта фраза постепенно становится официальной реакцией на взрослую жизнь. Особенно после похода в магазин. СМС-код число 38.
0: Шансон номер

0: Стас Михайлов с песней «Летай» продолжает свой полет и сегодня украшает 9-ю строчку. Трек звучит легко, свободно и с настроением человека, который уже прошел регистрацию, сдал багаж и теперь красиво смотрит в иллюминатор. Главное не перепутать романтику полета с ценами на авиабилеты. СМС-код число 25.
1: Шансон номер 9.
2: Летай!

0: Александр Маршал с песней «Эти даты» сегодня останавливается на 8-м месте. В треке нет попытки кого-то перекричать. Вместо этого появляется ощущение разговора с человеком, который давно научился отличать важное от временного. СМС-код число 39.
1: Шансон номер 8.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» расположился на 7-й позиции. И голос его звучит так, будто артист заранее знает, чем закончится любой спор. Узнаваемая подача и атмосфера, где даже эхо будто отвечает басом. Такие песни не мелькают, они оседают в памяти и в сердце. СМС-код число 40.
0: «Шансон»?

хитом «Не люби меня» Чепик и Хула продолжают удерживать 6-е место. Ирония в том, что после такого названия хочется не дистанцироваться, а наоборот, переслушать еще раз. Эффект запретного работает безотказно. СМС-код число 36.

Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня замыкает верхнюю пятерку. В этой истории эмоция накапливается постепенно, и именно поэтому цепляет сильнее. А с таким упорством дверь скоро не просто откроется, а еще и чай предложит. СМС-код число 54. Шансон.

0: Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» удерживает место совсем рядом с тройкой лидеров. Трек звучит свободно и чуть отстраненно. Как человек, который вышел из шумной компании раньше всех и ни капли об этом не жалеет. Редкое ощущение внутреннего спокойствия. СМС-код цифра 8.
1: Шансон номер 4.
2: Разлетелись как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом.

0: Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» уже добрался до тройки сильнейших. Этот хит действует незаметно. Сначала просто играет где-то рядом, а потом внезапно обнаруживаешь себя напевающим припев. СМС-код число 35.
1: Шансон номер 3.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
11: Совсем рядом с вершиной сейчас находится Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь». Этот хит поднялся уже до второй строчки благодаря эмоции, которая не пытается казаться красивее, чем есть на самом деле. Все звучит честно, поэтому и цепляет. СМС-код число 47.

0: А теперь давайте посмотрим на всю картину целиком, а вот затем узнаем имя сегодняшнего лидера. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» открывает сегодняшний чарт. И есть ощущение, что после этого выпуска Наташке придется менять номер телефона.
1: Ты удаляешь номер мой, как будто даже не встречались.
0: Алекс Лим с хитом «Вокзал» держится на 11-й строчке. Атмосфера такая, будто поезд ушел, но ушел драматично и красиво.
2: Прицепилась любовь, вот зараза, время льется и ножит на два. Ни назад, ни вперед, вот зараза.
0: Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» на 10-м месте. Еще немного, эту фразу начнут печатать на чеках.
3: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим.
0: Стас Михайлов с песней «Летай» находится на 9-й позиции.
4: Я

Александр Маршал с песней «Эти даты» на 8-й строчке с видом человека, который знает пароль от жизни. Владимир Ждамиров с песней «Купола, колокола» держит 7-ю позицию. Голос артиста, как всегда, звучит так, будто может одним взглядом выключить музыку у соседей. Чепик и Холла с суперхитом «Не люби меня» удерживает 6-е место.

0: закрепился в тройке с песней «Лети, лепесток».
1: Обошла любовь лампадкой, след оставила.
0: И Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» получает серебро. Жарко настолько, что хочется проверить температуру колонок. Но первое место сегодня все-таки остается за другим артистом. Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» продолжает удерживать лидерство в нашем хит-параде. Здесь все совпало. Настроение, подача и та самая интонация, которую невозможно спутать ни с чьей другой. Поэтому золотая медаль чарта возвращается Михаилу Захарычу. А чтобы поддержать маэстро, число 21 отправляйте на номер 8909-955-1030. Нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Слушайте музыку, улыбайтесь чаще и помните, иногда одна хорошая песня помогает пережить даже понедельник. До встречи.
2: Шансон номер один.
3: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне накопили 70 триллионов рублей. По мере снижения ключевой ставки часть этих средств людям смогут инвестировать с банковских вкладов в акции и облигации, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Президент России Владимир Путин в майском указе 2024 года поставил задачу, чтобы капитализация фондового рынка к 2030 году увеличилась как минимум до 66% ВВП, а к 36-му году до 75%. Сейчас финансовые власти страны занимаются тем, чтобы повысить интерес к фондовому рынку, в том числе со стороны частных инвесторов. Федеральная налоговая служба стала жестче взыскивать долги с бизнеса. Компаниям все чаще не только блокируют счета, но и фактически замораживают имущество, запрещают продавать, закладывать или переоформлять активы без согласия инспекции. Об этом пишет газета «Известия». Под ограничения могут попасть не только недвижимость, машины или финансы, но и нематериальные активы – товарные знаки, программы, патенты, базы данных и даже права требования контрагентам. В налоговой службе отметили, что рассчитывают на взыскание долгов еще до банкротства компаний. Благодаря установлению единого налогового счета и автоматизации процедур количество должников сократилось вдвое. Первую беспилотную линию московского метрополитена БКЛ запустят к 30-му году, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, этой задачей занимается Центр перспективных разработок столичного транспорта. В нем работает большая команда опытных инженеров, программистов, аналитиков данных и экспертов, которые занимаются внедрением современных технологий. В январе стартовала тестовая эксплуатация первого в стране беспилотного поезда метро без пассажиров. К маю состав прошел более 3000 километров. В следующем году поезд начнет испытания уже с пассажирами. Собянин добавил, что Москва первой в мире запустила регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +20. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Обещаю вам, дорогие друзья, что Modern Talking в течение ближайшего времени мы с вами не услышим. Здесь Артем Демин, я всех приветствую, желаю вам доброго дня, прекрасного настроения, великолепной субботы, 23 мая на календаре. Если еще раз вспомнить, какие праздники сегодня можно отметить, то, пожалуйста, Всемирный день черепахи, не знаю, насколько это вам важно, День ирисок, это тоже не важно, но приятно, наверное, хотя бы вкусно, День каштановых свечек и День любителей жвачки. Вот такие праздники отмечаются сегодня. Ну и, конечно, в рамках мобильных выходных вы можете передавать свои приветы и поздравления. Небольшими порциями они будут появляться в нашем эфире. Уже скоро Михаил Шуфутинский, Артур Руденко. Ну а пока Эдуард Хуснутдинов, не святой.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: большой и малая.
1: Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину. Я твоих плеч коснусь, и мы оба косну. Счастье любит тишину. Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину. Я не подведу и не обману.

она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит, позвонит.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелести была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый.

Я встретил розу, она цвела, душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

Александр Дюмин на радио «Шансон» и «Роза». Не просто так появился Александр Дюмин в нашем эфире. Дело в том, что Александр – любимый певец Романа Шахова, нашего коллеги и ведущего вечернего шоу «Городские встречи» у Романа Шахова. Сегодня, дорогие друзья, день рождения. Мы с огромным удовольствием поздравляем Романа с праздником здоровья, сил и, конечно же, прекрасных вечерних эфиров. Ну а далее на радио «Шансон» Дмитрий Волгин и группа «Хорошая песня». «Костерок».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
3: От Кавказа до Камчатки с маслом Любрекс все в порядке. От Сибири и до юга Любрекс по совету друга.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: что отвали.
1: Симпатичную новую работу представила в эфире радио «Шансон Афина». Новинка называется это «Отвали». Если вам песня нравится, то я напоминаю, вы всегда можете любимую композицию поддержать в хит-параде «Шансон года». Для этого достаточно зайти на наш сайт radioshanson.ru и в разделе «Хит-парад» разыскать этот раздел, проголосовать за любимую песню, а потом слушайте по пятницам и субботам «Хит-парад» и наслаждайтесь.
2: Улыбайтесь.

умеете ставить точку на себе. Доверяйте, ошибайтесь и любите. Ну а умников хватает на земле. Улыбайтесь, господа, ведь жизнь проходит.

В наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105,5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне смогут проверять безопасность поездок на такси через мессенджер «Макс». Для этого достаточно будет сфотографировать госномер машины или ввести его вручную в приложении, рассказали в Министерстве транспорта. Для реализации проекта в мессенджер интегрируют приложение, в котором будут содержаться данные из госреестра такси. Соответствующую интеграцию планируется выполнить в этом году. Нововведение позволит существенно повысить безопасность перевозок. Количество прямых рейсов из России в Китай в летнем расписании увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом, до 280-290 в неделю. Как сообщила Ассоциация туроператоров, прямые перелеты доступны из 14 российских городов. Более половины рейсов в КНР выполняется из Москвы. В топ-5 также вошли Владивосток, Санкт-Петербург, Иркутск и Хабаровск. Маршрутная сеть Китая насчитывает 17 пунктов пребывания. Рейсы выполняют 16 авиакомпаний. Напомню, Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%. Цены в крупных торговых сетях стартуют от 17 рублей за 70 граммов и от 44 рублей за 100 граммов, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли. Основу продаж формируют классические форматы, но одним из драйверов роста становятся ЗОЖ-новинки. По итогам прошлого года продажи мороженого без сахара выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином в 3,5 раза. В парках Москвы открываются летние кинотеатры. В эти выходные показы на свежем воздухе стартуют в парках 50-летия Октября, Митино и Ходынское поле, в зоне отдыха Покровский берег и усадьбе Воронцова. На большом экране можно посмотреть ленты для всей семьи, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Бесплатные киносеансы будут проводить каждый день. Предварительная регистрация не нужна. Актуальное расписание публикуется в соцсетях парков. Еще одна сезонная площадка для кинопоказов появится в парке Горького. Она будет принимать посетителей с 15 июня до середины сентября. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: не знаю, какие сейчас ночи, может быть, действительно седые, но знаю точно, что ночи стали короче, и продолжительность ночей всего лишь 7 часов. Да, дорогие друзья, с вами Радио Шансон, и здесь Артем Демин. Я всех приветствую, желаю вам доброго дня, прекрасного настроения. 23 мая на календаре. Ну и, пожалуйста, не забывайте о том, что в рамках мобильных выходных вы по-прежнему можете передать парочку приветов или поздравлений, хотя почему парочку? Сколько хотите, столько и передавайте. Плюс 7-909-955-1030. Работает мессенджер Макс и остальные мессенджеры тоже. А далее Владимир Высоцкий. Спасите наши души.
1: Уходим под воду. В нейтральной воде. Мы можем погулять.

0: наши души. Спасите наши души.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Samsung Custom Ultra. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

А я хочу уже начинать передавать приветы, которые вы отправляете на радио Шансон. Жена Жанна передает привет мужу любимому Сергею Романихину. Скоро будет готов вкусный плов. Радио Шансон, приезжайте и вы в гости на плов. Спасибо. Это Нижний Тагил. Добрый вечер, Шансон, привет всем, кто нас слушает. Привет в Бийск, отмечаем день рождения. Мне 25, три раза бабушка. Привет, друзья. Баловинцевым Ирине, Михаилу, подруге Ирине и мужу Павлу Реброву от Елены.

старой кухонке мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. Но в этот маленький квадратик метров шесть

холостяков куда-то черт еще несет. Мы как пушинки одуванчика порой, летим за счастьем, а оно не за горой. Мы как пушинки одуванчика порой.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Елена Ваенга на радио «Шансон» и «Золотая рыбка». Порция золотых и долгожданных приветов в рамках мобильных выходных прямо сейчас появляется в нашем эфире. Добрый день, радио «Шансон», вам и всем слушателям. Прекрасного настроения. Ленинградской области тучи разошлись, сообщает нам Слава, и появилось солнышко. Стало теплее. Хочется передать привет Юлии Юрьевне, она сейчас трудится. Юля, не унывай, мы рядом, это правда. Мы здесь тоже трудимся, и ничего, нормально, не унываем. Добрый день, радио «Шансон». Привет мамочке Людмиле Павловне, от дочери Татьяны. Люблю ее очень-очень сильно. Нашей компании из Югорьяха огромный привет. Отличного настроения, замечательного отдыха в чудесный солнечный денек. Мы с вами справимся со всеми поставленными целями. Вы самые лучшие мои родные люди. Это сообщение от Натальи. Продолжайте отправлять свои приветы в рамках мобильных выходных на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-1030. Работают все мессенджеры. Но пока Сергей Трофимов.

0: Категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпросвещение установило порядок проведения последнего звонка в школах в 2026 году. Как пишет ТАСС, он прозвенит 26 мая. А выпускные вечера после успешной сдачи всех экзаменов должны состояться 27 июня. Торжественную часть программы последних звонков по всей стране рекомендовано начать с поднятия государственного флага России, а также исполнения гимна страны. Это станет важной частью патриотической работы. Также на мероприятии должны выступить родители, в том числе представляющие разные народы, а в программу праздника необходимо добавить патриотические песни и номера, отражающие идеи единства народов России. Роспотребнадзор временно приостановил продажи некачественного алкоголя из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В список вошла продукция ряда коньячных заводов. Также нарушения были обнаружены в красном полусладком и белом сухом вине. В середине мая Россельхознадзор инициировал масштабную проверку товаров из республики. Изначально под экспертизу подпадали предприятия, чьи поставки рыбной продукции были приостановлены из-за подозрений фальсификации. Накануне было введено временное ограничение на ввоз цветов из Армении. Меры останутся актуальны до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов. В московском общественном транспорте до конца года появится возможность оплачивать проезд виртуальной картой «Тройка» с помощью NFC. Также в столице разрабатывается приложение «Карты москвича». Об этом РБК сообщили в Дептрансе города. Использовать беспроводную технологию для оплаты проезда можно будет на смартфонах на базе Android. Пока эта возможность тестируется в лабораторных условиях. Сейчас, чтобы пользоваться сервисом, нужно заранее сгенерировать в приложении «Метро Москвы» QR-код. В перспективе пассажиры смогут просто прикладывать смартфон к считывателю турникета. В завершении выпуска курс доллара на выходные понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Алла Некрасова, Радио Шансон.

душе. Любовь была, любовь есть, и, конечно же, дорогие друзья, любовь будет. Евгений Григорьев и ПМЖ открывают новый музыкальный час на радио Шансон. С вами по-прежнему я, Артем Демин. Всех приветствую и желаю вам доброго дня. 23 мая на календаре. Мобильные выходные на радио Шансон в самом разгаре. Вы отправляете свои приветы и поздравления в Макс и в другие мессенджеры. А мы, конечно, периодически эти сообщения читаем. От всей нашей большой дружной семьи искренние поздравления с юбилеем нашему папе, мужу и дедушке Николаю Теребневу. Спасибо, что ты есть. Спасибо за работу, за заботу, за поддержку, за смех за общим столом, за семейные традиции и за то, что чувство дома, которое создаешь ты, всегда с нами. Это сообщение нам прислала Елена Николаевна. Так, Марина пишет нам, что станция Голубинская в Волгоградской области передает всем привет. Приехал брат с женой из Москвы, и у нас, конечно, по традиции и отдых, и рыбалка, и плов в казане. В общем, прекрасные выходные. Конечно же, прекрасного настроения всем хочется пожелать нашим радиослушателям. Очень скоро услышим Александра Розенбаума. Ну а пока Михаил Круг и Вика Цыганова.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

своей щекой.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Какая красивая лирическая композиция в исполнении Вилли Токарева на радио Шансон. Это были «Журавли». Ну, а я почитаю несколько ваших приветов. Добрый день, Артем. Очень приятно и слышать любимые голоса на любимом радио в Отрадном у нас. Чинил домкрат, руки в масле и не написать привет в рамках мобильных выходных всем слушателям. Ну, а теперь, конечно, можно. Я уже в рокерском обмундировании, еду в Питер на концерт «Гривы трясти». Всем желаю позитива. Добрый день, любимые... это был от Газореза. Добрый день, любимый Шансон, всем мира добра и любимой подружке Любаше, ее мужу Юре огромный привет от Людмилы из Санкт-Петербурга. И привет отцу Беляковичу Егору от сына Антона и жены Алены. Ждем тебя, папа, приезжай скорее. Почему? Да потому что мы скучаем. Михаил Бублик, далее.

Владимир Семенович, какая вам разница, неужто нельзя было дольше пожить? Ведь нам с этой жизнью без вас трудно справиться, ну разве что взять и о ней позабыть. А как тут забудешь, когда все по-прежнему? Мы так же грыземся, воруем и пьем, а кое-кто сильно скучает по-прежнему, не нравится время, в котором живем. Крысивший

нашу память о прошлой войне. Не выйдет продажные, Бога не знавшие, кто ваш господин, нам понятно без слов. И жаль, что в земле, где лежат за нас павшие на братских могилах,

0: дела, уйти не простившись в свои 42.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг. Для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов Халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: тобой.
1: Леонид Телешев на радио Шансон, а я зачитаю еще пару приветов. Хочу передать привет, точнее, нет, даже поздравления нашему любимому сыну Кострюкову Роману Андреевичу, которому сегодня исполняется 18. Сын, будь самым счастливым, любимым и самым красивым. Иди по жизни легко, имей надежных друзей, не болей, всегда имей заветную мечту, иди к ней смело, а мы тебя всегда поддержим и вообще не оставим. Мы тебя очень любим. Папа, мама, тетя, дядя, крестный брат, Никита и Жанна. Ну что же, дорогие друзья, уже через 10 минут в эфире ваша любимая программа «Только для вас». Жду ваших приветов и поздравлений.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105,5 FM.
1: Приветствую всех и каждого на волнах бодрого настроения. У микрофона в студии Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.

Мелодии приходят и уходят, а в отпуск хочется всегда. Тут новости подоспели. Оказывается, почти половина россиян собирается отказаться от летнего отпуска. Эти данные приводят РИА Новости. Речь идет об опросе, в котором приняли участие почти 19 тысяч респондентов. 37% опрошенных намерены провести отпуск в России. И только 18% собираются уехать за границу. Эксперты отмечают, туристический поток на пляжные курорты, в частности в Сочи, снизился на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом полностью отказаться от отдыха граждане не собираются, потому что туризм связан со здоровьем.

От мелодичных тем к любопытной информации. Оказывается, в российских школах в апреле вместо обычных звонков будут звучать музыкальные композиции о космосе. Об этом сообщили в Минпросвещение. Изменения приурочены ко Дню космонавтики. Школьники смогут услышать музыку из мультфильма «Тайна третьей планеты», композицию «14 минут до старта» и фрагменты популярных песен и классических произведений. Таким образом, в школах планируют создать тематическую атмосферу и напомнить о космических достижениях страны.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка помогает восстанавливать моральные силы. Как говорят мудрые люди, все должно быть в меру. Лучше держаться золотой середины во всем, чтобы не сойти с дистанции раньше времени.

Так, берем себя в руки и начинаем интересно жить. Пусть место силы будет там, где мы этого захотим. А фраза «хорошо там, где нас нет» более не актуальна.

Музыка отправляется на небольшой антракт, а пока информация. Оказывается, мошенники начали звонить гражданам с городских номеров. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперт объяснил, что, например, у пожилых людей стационарный телефон вызывает больше доверия, нежели мобильный. Но у операторов фиксированные связи нет антиспам-систем, и это упрощает действия мошенников. По словам специалистов, преступники часто представляются сотрудниками известных компаний и организаций и используют различные легенды с целью выманить личные данные или коды из СМС. Будьте, пожалуйста, крайне внимательными.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных ритмов к психологическим. Когда мы, например, против того, что происходило в прошлом, но это часть нашей жизни, отказаться от этого сродни тому, что отказаться от себя. Все взлеты и падения, шишки и ссадины, душевная и другая боль слепили нас в того человека, которого мы знаем не понаслышке. Поэтому оставайтесь собой и не отказывайтесь от того, что было с вами раньше, поскольку из этих пазлов прошлого состоит настоящее.

Сложно меняться, ничего для этого не делая, поскольку любое изменение станет привычным для нас, если мы перейдем к этому плавно, маленькими шагами. Ну а резкие изменения могут привести к проблемам. Но вы ведь видели людей, которые резко худели, а потом набирали еще большую массу. Делаем все плавно и постепенно, и ждет нас успех.

тут интересное прочитал. Оказывается, ученые заявили об опасности НЛО. Британские эксперты пришли к выводу, что вера в инопланетян и их визиты на нашу планету стали общественной проблемой. Исследование показало, что в Штатах число людей, верящих в НЛО, выросло с

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка приходит и уходит, а быть здоровым хочется всегда. Оказывается, весенний прием витаминов не всегда оправдан. Весной специалисты часто советуют пить витамины, чтобы быстрее справиться с усталостью и сонливостью. Но эта рекомендация не всегда оправдана, рассказывает «Вечерняя Москва». Научных подтверждений сезонного дефицита нет, но исключение составляет витамин D, которого зимой действительно не хватало из-за недостатка солнца. При этом подчеркивается, избыток витаминов может навредить. Он приводит к проблемам со зрением и отложению кальция в сосудах. Специалисты подчеркивают, витамины необходимы прежде всего тем, у кого есть подтвержденный дефицит. В остальных случаях все необходимое человек получает из пищи. Поэтому перед употреблением витаминов обратитесь за советом к врачу.

Желание узнать что-то из будущего – так себе. Особенно если спойлерить на долгосрочную перспективу, то многие ожидания нас огорчат. Поэтому режим «здесь и сейчас» остается самым актуальным под хиты на любимой волне.

Музыка улетела, но обещала вернуться. А теперь вот о чем. Треть респондентов заявили, что начальство никогда не портит им настроение. Остальные признались, что испытывают недовольство, в том числе 12% ежедневно и 11% еженедельно. Это показало исследование сервиса работа.ру. Чаще всего респонденты жаловались на неумение руководителей планировать задачи и постоянные требования сделать что-то срочно.

0: Социальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Очень сложно любить и верить в чувства. Душевные ожоги не залечиваются сразу. Необходимо время. Но с годами все вернется на круги своя.

0: Не факт, что прописные истины сделают нас счастливыми, но этот речевой опыт тоже интересен. Очень скоро музыка продолжит эфир. Будьте с нами.
1: Мир звенел победным маршем, и цветные видел сны. Ей хотелось быть постарше аж на целых две весны. Ну а мне, как на картинке, перекрасить мир в свое и податься к той блондинке, и с порога взять ее. А в небе белый голубок, перышком парящий, ищет пару, ту, что быть должна. А над ним бумажный змей, он не настоящий, потому что змею в небе пара не нужна. А потом под звуки ночи от блондинки брел к другой. Ее юбки всех короче мне маячили ногой. Все духи в одном флаконе, мир окрестный беленя, оживали на балконе и спадали на меня. А

Для змея пары в небе нет. Летний дождь сбивает звуки и смывает, как слеза. Расцепились наши руки и упали в полглаза. Доиграла, как пластинка, и оставила клише. Это самая блондинка белым перышком в душе. А в небе белый голубок, перышком парящий, ищет пару на лихой петле. А над ним бумажный змей, важный змей, он не настоящий, потому что настоящий только

0: то, что на земле.
1: Благодарю слушателей за компанию. С вами был Дима Казанцев. До скорого и пока-пока.

тобою, милая, годы неразлучим. Я к тебе, любимая, прикипел навек. Мне с тобою день и час, даже миг не скучен.

Я с тобою, милая, в омут с головою. Я к тебе, любимая, хоть на край земли. Мне все время хочется пить любовь с тобою и любовью этой душу веселить. Все букеты мира из красивых роз.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Все регионы России готовы к проведению выборов в 2026 году. По данным на 1 января в стране зарегистрировано более 110 миллионов избирателей, из них почти 2 миллиона проживают за рубежом. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Алена Булгакова, пишет РИА Новости. Она отметила, что для 4 субъектов это будут первые выборы депутатов Государственной Думы. Напомню, единый день голосования намечен на 20 сентября. Граждане выберут депутатов Госдумы и высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. В Госдуме предложили установить лимит для ИИ-контента в студенческих работах. Для этого их нужно будет проверить с помощью системы антиплагиат. Если она обнаружит менее 10% заимствованной информации, то оценку снижать не будут. Также это не отразится на допуске к защите или на признании работы недобросовестной. Об этом пишет «Российская газета». По мнению авторов идеи, такой показатель должен быть лишь основанием для содержательного анализа работы, а не для автоматического применения негативных санкций. Видео и песни с пропагандой скоростной езды и нарушений ПДД обяжут помечать. Как сообщает Лента.ру, к 2027 году планируется ввести возрастную маркировку для такого контента и текстовое предупреждение о вреде данных действий. За отсутствие таких пометок предлагают штрафовать. С граждан взыщут до 2000 рублей, а бизнес уже заплатит от 200 тысяч до полумиллиона. К 2030 году БКЛ станет первой беспилотной линией московского метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что первый автономный поезд тестирует метро пока без пассажиров с января. Он прошел уже более 3000 километров. В следующем году состав начнет испытания с людьми. Также Собянин напомнил, что Москва первая в мире запустила беспилотный трамвай. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
2: А продолжения не будет, и мы расстанемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезд.

не упадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля будет мед.

Александр Ноегов. Когда мне было 20 лет, 16 часов 6 минут в столице. С вами по-прежнему я, Артем Демин. Читаю ваши сообщения и приветы в рамках мобильных выходных. Добрый день, любимый шансон. Очень хочется передать огромный привет любимой компании Allen Retail, моим друзьям, родственникам в Дагестане и по всему миру, любимым соседям в Северном Чертаново. Очень хочется для них что-нибудь душевное. С уважением, Инзира. Передаю привет Иришке из Смоленска. Поздравляю с юбилеем. Сколько тебе исполнилось? 50, 40, а может быть 25? Будь всегда такой открытый, здоровья, удачи, любви ко мне и к радио «Шансон». Сообщение от Василия из Москвы. Сергей Трофимов звучит для вас.

убил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

Для влюбленных в Россию только что группа Любэ на радио Шансон, песня про коня. Привет, радио Шансон, всем хорошего настроения, здоровья, успехов. Привет Минусинску, Красноярскому краю и команде ИП Козин. Скоро по домам. И, конечно же, привет этот от Натальи Сорокиной. Добрый день, привет любимому мужу Величко Евгению от любимой супруги Оксаны в город Опи Новосибирской области. Сидим на даче, отдыхаем в баньке. Всем хороших выходных. Передайте привет моей маме Люде и папе Артему. Это от Димы из Москвы. Привет Ивану Рубцову из Выборга. От Ольги из города Коммунар Ленинградской области. Привет любимому дедуле Валерию Анатольевичу от Вики. Привет Матвею Кучерову и всем его друзьям. Хорошего отдыха на даче и вкусных шашлыков от Оксаны из города Волгограда. Продолжаю читать ваши приветы в рамках мобильных выходных на радио Шансон. Ну а сейчас Виктор Королев.

0: безоглядно, с песка смывая юности следы.
1: С годами все становится понятно.

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: никогда.
1: На радио «Шансон Холла» лауреат премии «Шансон года 2026» в дуэте с Катей Чепик. Артем, пожалуйста, привет Зинаиде от Тани Романовой. Поздравьте сына Дениса с окончанием 9 класса. Пусть в жизни все сложится. Поздравьте нас с мужем. Мы вчера приобрели новый автомобиль. Ну что ж, это прекрасная новость, Мария. Хочу поздравить дядю с днем рождения. Передайте привет родственникам, которые сейчас на даче в Калужской области, в городе Юхнов. Здравствуйте, радио «Шансон». Привет любимой девушке Никитиной Тамаре от Сергея. Передайте привет любимой мамочке Лене и папе Сереже от Яночки. Передаю привет родителям Вите, Алене и моему Алексею. Наслаждайтесь хорошей погодой. Я вас люблю. Диана из Гамбурга. Авраам Руссо и Рада Рай на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: как могу.
1: Узнали артиста? А это, между прочим, Сергей Коржуков, первый солист группы «Лесоповал» на радио «Шансон». Передайте привет мужу Николаю. Привет ему за то, что он сейчас помогает мне подвязывать пионы. Это от Эмилии из Подмосковья. Добрый день, радио «Шансон». Передайте привет Афине, Зоеньке, Вере, моим любимым соседям Григорию, Елене и Лерочке, и куму Ивану. От Веры из Донецка и всем прекрасных выходных. Радио «Шансон» у меня отличное настроение. Я счастлива. Я в дороге Турция-Молдова. В сопровождении радио «Шансон» еду домой. Жду, не дождусь встречи с мамой. Прислала нам сообщение Светлана. Мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. Присылайте свои приветы.

таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Более 30 российских регионов подали заявки на проведение дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах в сентябре. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Алена Булгакова, пишет РИА Новости. Напомню, выборы в Нижнюю палату парламента 9-го созыва пройдут 20 сентября. Срок полномочий избранных депутатов Госдумы будет действовать 5 лет до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – 450. При этом одна половина чиновников будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам. Более 4500 человек лишились российского гражданства с октября 2023 года. Об этом сообщил начальник управления координации работы по вопросам гражданства МВД Роман Верещагин. По его словам, расчеты статистики начали вести после вступления в силу нового закона о российском гражданстве. Свыше 3000 таких решений приняли по приговорам судов за уголовные преступления. Еще 400 человек лишились гражданства из-за отсутствия воинского учета, а около 300 из-за действий, угрожающих безопасности страны. Отмечается, что под указанные меры не попадают граждане страны по рождению. Седьмой сезон фестиваля «Усадьбы Москвы» начнется 30 мая. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Гости и жители столицы смогут посетить 60 исторических усадеб, а также культурные и туристические объекты. В программе появится Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и кинопарк «Москино». Всего будет задействовано 77 площадок. Отмечается, что в этом году фестиваль впервые выходит за пределы мегаполиса. Мероприятия пройдут в усадьбах Московской и Тульской областей, а спикеры из региональных центров примут участие в столичных программах. Курс доллара на выходные понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Евгений Григорьев открывает новый музыкальный час на радио «Шансон» песни «Кукушка». Меня зовут Артем Демин, и я всех приветствую. Желаю вам доброго теперь уже вечера, отличного по-прежнему вам настроения. И хочу вам напомнить, что полное погружение в конную индустрию ждет москвичей и гостей столицы до 24 мая включительно. В конно-спортивном комплексе «Бица» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Вы увидите свыше 100 лучших лошадей страны. Состоятся семинары и лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород, конное шоу и многое-многое другое. Для детей до 3 лет вход на выставку абсолютно бесплатный. Далее услышите Григория Лепса, группу «Лесоповал», Валерия Курасу. Ну а пока Александр Маршал и «Небо».

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Я письмо ей послал с фотографией, чубчик свой расчесал на пробор, прочитал перед тем, как заклеивать, чтобы не был бы в чем перебор. И она через месяц ответила и мне фотку прислала свою, пожелала мне скорого дембеля и еще не погибнуть в бою.

0: тоже адреса.
1: А если в армии писать вам некому, то пишите на радио Шансон. Плюс 7-909-955-1030. Пишите в мессенджер Макс и во все остальные мессенджеры тоже. Пишите, потому что мобильные выходные на радио Шансон в самом разгаре. Привет и поздравления принимаются.
2: А он летал на кукурузнике и был прикинут как положено. Костюм, рубашка, галстук узенький, дарил букеты ей роскошные. А эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

они. Человек в телогрейке или просто слегка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочея

0: радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Где ж ты, Светочка? Вопрошает Сергей Наговицын. Есть Светлана, которая передает привет веселой песней моим мальчикам Сергею Глебу Лазаревым. Едем в деревню. Хочу всем поднять настроение. Всем хороших, теплых выходных. Подпись Светлана. Конечно же, Алена поздравляет дорогую мамочку с юбилеем. Яковлеву Екатерину. Сейчас на даче собираемся садиться за стол. Наверное, уже сели. Наши самые добрые искренние поздравления. Дети, внуки, зять. Так, и добрый вечер, радио «Шансон». Огромный привет Тимофею Кудякову, Московская область, поселок Виноградово, который сейчас занимается сборкой дачной мебели. Тимоша, улыбнись, просит Елена. Ладно, дорогие друзья, прощаюсь с вами до понедельника, до 7 утра. Артем Демин, а вы встречаете уже совсем скоро Ольгу Шатрову.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон.
2: Каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный. Дом 6.

0: сайте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Комары в России могут переносить лихорадку западного Нила. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для защиты в ведомстве рекомендовали использовать репелленты, москитные сетки и носить закрытую одежду. Кроме того, россиянам следует следить за отсутствием стоячей воды на дачах и возле домов, а также не посещать заболоченные территории. Вирус западного Нила фиксируется в России с 1999 года главным образом в южных регионах. При этом заболевание не передается от человека к человеку. Среди симптомов инфекции – высокая температура, головная боль, мышечные боли и кожная сыпь. При их появлении следует сразу обратиться к врачу. Россиянам в ближайшие годы станет тяжелее переносить жару. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам синоптика, зима будет сокращаться, вследствие чего лето, наоборот, станет длиннее. На этом фоне могут участиться эпизоды экстремальной жары. Также Шувалов допустил сдвиг природных зон на север. По его словам, степи могут занять территории, где раньше были умеренные леса, а леса начнут появляться в тундре. Такой прогноз основан на глобальных тенденциях и учащении засух в умеренных широтах. Безопасная порция клубники для взрослого человека в день до 300 граммов. Об этом сообщила главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, пишет «Российская газета». По ее словам, клубника обладает небольшой калорийностью, на 100 граммов всего около 330 килокалорий. Природных сахаров в ней тоже немного, около 6 граммов. Ягода богата витаминами С, Е, фолиевой кислотой, каротиноидами, калием, магнием, цинком и другими полезными веществами. В то же время в ягоде содержатся органические кислоты, поэтому ее не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Еще одно противопоказание – аллергия. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса без осадков. Алла Некрасова, радио «Шансон».

детство – это время, когда в каждом дне скрывается маленькое чудо. Но я вам желаю жить не воспоминаниями, а создавать эти воспоминания. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Мне выпал жребий провести этот субботний вечерок вместе с вами на радио «Шансон». Чем порадую? Песнями, конечно же, любимыми от группы «Нана» Михаила Шуфутинского, Виктора Королева, Любови Успенской. Ну а прямо сейчас Михаил Круг. Но прежде пожелаю вам, пусть этот вечер станет временем для отдыха и наслаждения всеми любимыми вещами.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею.

которой тут же согрей струна. У Паганини на скрипке в имен, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

парижском изысканном стиле вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер, такой долгожданный приштиль,

На асфальте вас дети рисуют, Монше. Как вы на королеву похожи,

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

В релизе к этой песне было сказано: песня «Губы Наташки» словно машина времени. Она вот возвращает в юность, когда чувства были ярче, ну а белые ночи волшебнее. Лето календарное у нас с вами еще даже не наступило, а вот погода преподнесла возможность и позагорать, и покупаться, и даже, может быть, сплавиться на сапах или лодках. А это тоже романтика для многих. Романтики в этот вечер добавит и группа «На-на». Мне же остается только напомнить, что музыки много, а шансон один.

Песня «Белый теплоход» была написана в июле прошлого года накануне морского фестиваля «Бархатный шансон». Участники группы «Бумер» очень так обстоятельно подготовились порадовать слушателей на борту белоснежного лайнера. И да, морской фестиваль вдохновляет и приглашает всех ценителей шансона по-русски присоединиться, но уже в этом году, 2026. Душевная встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Наливай, брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилась седин. Сколько в жизни нам увидеть довелось, сколько бед.

Музыка от загадочного Лисицына на радио Шансон. Танцевальные ритмы не просто так звучат уже, да, это, так скажем, анонс к танцевальному марафону, который ждет нас с вами уже в следующем часе. Вечер субботы же создан для встречи и танцев, так что ждем вас на танцполе «Эх, разгуляй». Я с вами не прощаюсь, встретимся в программе по заявкам только для вас в 21:00 по московскому времени.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Фонд социального жилья могут создать из новостроек. Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш предложил выкупать нераспроданные квартиры с дисконтом до 30% от рыночной стоимости для социальных нужд. Такую недвижимость стоит предоставлять многодетным семьям, детям-сиротам и участникам СВО в порядке очереди, пишет ТАСС. По словам депутата, сейчас в ряде крупных российских регионов простаивает от 50 до почти 70% нового жилья, что приводит к убыткам застройщиков. Среди причин – завышенные цены, высокая конкуренция, а также снижение спроса на фоне дорогой ипотеки и ужесточение требований к заемщикам. Тем временем примерно две трети россиян не страхуют жилье. На постоянной основе страхования недвижимости оформили только 10% граждан. Еще около 28% страхуют жилье время от времени. Результаты такого исследования приводит РИА «Недвижимость». Главными причинами отказа от страхования опрошенные называют отсутствие необходимости, уверенность в достаточной защищенности жилья, высокую стоимость полиса и слабое понимание страховых продуктов. Касаемо рисков, россияне больше всего опасаются пожара, поломок коммуникаций, проблем с электрикой и газом, а также краж и взломов. В московском зоопарке призвали не уносить домой найденных в городе утят. Также птенцов нельзя брать на руки. Об этом предупредила пресс-служба зоосада. Там пояснили, что мама-утка в этот момент может находиться неподалеку и заниматься делами. Как правило, она возвращается. Брать маленьких птиц могут только специалисты и исключительно в особых случаях. Если же взрослые особи не обнаружены, в первую очередь следует позвонить по номеру 112. На место прибудут зоологи отряда спасения диких животных московского зоопарка и заберут утят, если потребуется. Они окажут им всю необходимую помощь. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой города, только изредка всплакнут две души.

0: лучи за то, что свел меня с тобой.
1: Разгуляй, гуляй, разгуляй, гуляй, разгуляй.
2: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: На радио Шансон реклама.
5: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор — Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России с января по апрель зафиксировано почти 500 аварий с участием электросамокатов. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Госавтоинспекции. В статистике учли инциденты с прокатными и частными СИМ. По вине самих самокатчиков произошло более 330 аварий или 67% от всех происшествий с таким электротранспортом. Как пишет российская газета, лидером по количеству ДТП с участием электросамокатов стала Москва. 99 происшествий. Вторым в антирейтинге оказался Краснодар, также в списке Петербург, Челябинск и Ростов-на-Дону. Тем временем в подмосковных Мытищах ввели ряд ограничений на передвижение и парковку средств индивидуальной мобильности. Операторам кикшеринга дали 15 дней на приведение работы в соответствие с новыми требованиями. Контролировать их исполнение будут ежедневно. При их несоблюдении правила могут ужесточить. Об этом пишет Интерфакс. Нововведение касается ограничения скорости до 15 км в час, а в жилых и велосипедных зонах на дворовых территориях до 10. Кроме того, запрещено использовать СИМ в парках, скверах, промышленных зонах, на территории объектов культурного наследия. Парковать их нельзя на пешеходных и велодорожках, у памятников, вблизи подъездов и остановках общественного транспорта. Мокрый снег ожидается в московском регионе в четверг. Об этом предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, второй заход зимы в виде ночного снега с дождем, скорее всего, минует саму столицу. Он пройдет по западу и юго-западу региона в Рузе, Можайске и Наро-Фоминске. Температура в ночь на 28 мая в Москве и области опустится до плюс 2-5 градусов, а днем максимальный термометр покажет до плюс 8. Курс доллара на выходные: понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юань 10 рублей 48 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: Второе место. Евгений Григорьев. «Обожгла любовь».
1: Обожгла любовь.
0: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
3: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
4: Для лиц старше 18 лет.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе,

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всех приветствую на радиоволнах. Здесь у микрофона Дима Казанцев. Желаю вам продуктивного и бодрого дня.

Та-дам! А теперь мини-новость не про музыку, но тоже важная тема. Знаете, что грозит сотруднику за имитацию бурной деятельности? Дисциплинарное взыскание или даже увольнение? Юристы уточняют. Разовый спад активности – это просто разговор с начальством, а вот если халтурить регулярно и это смогут доказать, то последствия будут посерьезнее. Так что лучше работать по-честному. А если захотелось побездельничать, то никому об этом не рассказывайте.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода, рисуют на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

Главное – не вешать нос и идти бульдозером к своим целям, несмотря на все преграды и трудности. Все получится. Будем в это верить. Под музыку на дорогой сердцу волне.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей погоды.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Есть мнение, что нельзя ждать от человека того, что ему не свойственно. Мы же не выжимаем лимон, чтобы получить томатный сок. Подумаем об этом.

Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. Мы часто ищем любовь, и в этом поиске не замечаем наших настоящих желаний. Скорее всего, развитие важнее любви. Но без любви обычно этого развития не происходит.

Снова переключаем внимание с мелодии к информации. Автолюбители, внимание! Больше никаких тебе. Эта машина вообще ни разу не бита, вот честное слово. Скоро проверить историю подержанного авто станет куда проще. Национальная страховая информационная система договорилась с «Автору» и начнет выдавать полную страховую историю. Сколько владельцев у авто, были ли дорожно-транспортные происшествия, даже те, о которых в ГАИ не сообщали. Раньше такую инфу можно было частично найти на сайте госавтоинспекции, но там только аварии с участием полиции, да и число хозяев показывали условно. А теперь будет полная картина. Но я напомню, что мы здесь не за машинами стоим, а за музыкой. Очень скоро любимые хиты вернутся в эфир.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Обратите внимание на то, где вы сейчас находитесь. Порой надо проснуться, пробудиться, пережить квантовый скачок в своем сознании, поскольку жизнь — это дар. Услышал одну классную практику: благодарить всех и вся. И тогда жизнь заиграет новыми смыслами.

Даже во время музыкальных хитов не забываем делать паузы. Раньше я считал, что любовь живет 3 года. Прошло время, и мое мнение поменялось. Тут в каждой ситуации все индивидуально. Как-то так.

День сурка продолжается. Вспомним выходные, которые пронеслись со скоростью света. А в будни, как обычно, продолжается день сурка. Хотя все относительно. Есть мнение, что мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми. Но у каждого свое счастье. Поэтому и день сурка у каждого индивидуальный.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Любимые мелодии на паузу, а сейчас к новостям. Дадим немного статистики с социологическим уклоном. Оказывается, почти половина россиян замечает, за последние 5 лет в их городе стало больше одиноких людей. Особенно остро это ощущают жители Сибири и Дальнего Востока. Социологи объясняют это 2 причинами. Во-первых, демографическими изменениями, снижение рождаемости, кризис традиционной семьи, а во-вторых, ростом индивидуализма. Но не будем очень грустить. Рано или поздно музыка зазвучит, и мы перестанем быть одинокими. Хотя бы на время любимого музыкального трека.

от музыкальных ритмов к психологическим. Но отношения — это всегда непросто. Как сложная математическая задача, как изложение с элементами сочинения, как жизнь прожить, не поле перейти и другие народные мудрости.

музыка улетела, а психология прилетела. Достаточно распространенная история, когда мы играем чужие роли. Сейчас выясним, какие бывают психологические маски. Если человека отвергли, то он беглец. Покинули, зависимый, унизили, мазохист, предали, контролирующий. Были несправедливы, твердый и неуступчивый образ.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От мелодичных треков до одной любопытной тенденции. Оказывается, россияне стали брать ипотеку на меньшие суммы. Аналитики отмечают, доля кредитов до 6 миллионов рублей выросла, а вот крупных займов свыше 15 миллионов стало заметно меньше. Люди все чаще выбирают компактное, доступное жилье. Получается, большие кредиты теперь удел самых платежеспособных, а массовый спрос смещается в более бюджетный сегмент. Но мы-то с вами здесь ради музыки, верно? Поэтому очень скоро продолжим.

0: вокзальные. Платочки белые, платочки белые, платочки белые. Платочки белые, глаза печальные.
1: Для одного стресс – это начало рабочего дня, для другого – окончание трудовой смены. Помни, жизнь проходит мимо, если в ней не участвовать. Больше событий, эмоций и широты восприятия. Добавьте в свое расписание то, что не делали раньше, и жизнь заинтересована.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Большинство людей счастливы примерно настолько, насколько они позволяют себе это. И совсем не обязательно искать счастье, ведь счастье всегда внутри нас. Сергей Трофимов открыл новый час на радио «Шансон». Мы каждую минуту, каждую секунду принимаем решение, делаем выбор. И вот сейчас этот выбор предстоит сделать Александру Новикову. Очень душевная песня уготовлена для вас в этом часе, так что будьте рядышком. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».
1: Может, поздно, может, слишком рано, и о чем не думал много лет.

спокойно, вызов принимая, вижу я, что мне одно и то ж. Чтить любовь за синий цветень мая, звать любовью чувственную дрожь. Так случилось.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный

0: еще не вечер!
1: Глубокий вечер на циферблате, но, фигурально выражаясь, Владимир Высоцкий напомнил нам, что не все еще потеряно. Продолжит эфир Григорий Лепс, который буквально на днях порадовал своих поклонников выходом нового альбома. Он состоит из 18 песен, из них 9 абсолютных премьер. Ну, по подтвержденным данным, этот альбом еще будет иметь продолжение, и вторая часть будет презентована уже этим летом. Ну все, вроде новости рассказала, осталось только послушать рок-н-ролл.

0: предупреждаем, влезть в прошлогоднюю летнюю одежду удастся не всем. Май на радио «Шансон».
1: Мы семей.

Чистые, безусловно, любви, без сомнения, о таких чувствах пишут книги и слагают песни. Алекс Лим на радио Шансон. Ну а продолжим мы эфир песни, которая заставит нас задуматься о ценности и верности, о том, как важно иметь в жизни существо, которое будет любить тебя безусловно. Александр Розенбаум на волнах радио Шансон.

Ох, смотри, сыночек, пропадешь скруче дурнем сброшенный. Только знал я, что не подведешь ты меня, хороший мой. Так что, милый, скачи, скачи, да людей позови. Что-то обруч стальной сильно сердце сдавил. Ну а будет напрасным далекий твой путь, ты себя сбереги, ты меня не забудь.

0: наша жизнь игра, жаль, что на поле не шахматная фигура, а человеческие судьбы. О жизненном сюжете пойдет речь и далее. Я же беру тайм-аут в нашем с вами общении, чтобы темной ночкой вновь сказать вам здравствуйте. В студии по-прежнему я, Ольга Шатрова. Всего вам самого доброго. Ну и напоминаю, что музыки много, а шансон один.
1: Осень красила охрой клены и банальный плела сюжет. Он без памяти был влюбленным, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. С трепетным чувством долго он воскресный встречал рассвет, а потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима с ответом.

Потом за летом следом осень в памяти наследит. А влюбленным никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются целей.

распутится. Такие дела. Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Он летал к ней по воскресеньям.

был Чикаго, ну и напрасно. В бараке лежим, я стараюсь помягче. Спросил о семье, он молчит, глаза прячет.

послушай, не спеши. Мы вместе только без души, года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку. Кричу тебе день ото дня под песен печальных пластинку. Твой путь совсем непростой, но ты пел на зло всем преградам. И если мне трудно и грустно порой, я знаю, что ты всегда

головой, во мне баритон твой играет. Скажи мне, кому доверять? Найду в твоих песнях все тайны, и что

0: баритон твой играет.
1: Не осуждай меня, я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами, но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Радио «Шансон».

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут твои.

станут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

0: Не понят.
1: Ох уж эти плечи, тонкие изгибы, вы же мне как течет.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

Девочка где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

не вода. Да вот беда, вода молчит под кромкой льда. Оно умчалось, а куда? Быть может, скажет мне вода. Да вот беда, вода молчит под кромкой льда. А был гостями полон дом, и все ходило ходом.

находишь ты меня, земля. А нынче что-то все не так, не знаешь, кто твой друг, кто враг, и стороной обходишь ты меня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0.

0: Конец 60-х, Москва, аэропорт. Ил-18 новый, уже готов в полет. Готов лететь на север, далеко-далеко. Где ждет людей работа, там, где очень нелегко. Мы рады вас приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена. Как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес. Он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай, прощай. И к полосе разлуки помчался самолет, и улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко. А пес, пес ждать остался, ждать друга своего. 4 долгих года людей не подпускал. Тайком на летном поле он объедки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворнягах наших есть. Он типа самолетов прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весеннюю порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так. Как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его...
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
0: Я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?

разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь.

0: Крейзи в душе.
1: Темная ночка. Только на радио Шансон.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

толча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

это ты, кто такой? Как вороны сюда тебя вынесли? Можешь деревья трогать рукой, их не узнаешь, а

0: посредине точно бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза, заливало поле алая роса.
1: Радио «Шансон».

последний раз. Не держи меня, сердце мается. Отпусти меня в предрассветный час.

такси бродить. Не держи меня ни в последний раз. Не держи меня.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

покинем Эльсинор. Давай махнем через забор. Возьмем мотор, возьмем Кагор, возьмем забытый фа-мажор. Как молодые босяки устроим шабаш.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.